необычные поездки, на цветах росы подвески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри.